тамамта пиллут клута микэлгумтаасигэлутнгли кугаалхкаат умиоорлукуппилла уппиокуорлукигэнэрэм аюокутигка макэллэркиорлуки талииллэркиорлуки инартэллэркиорлуки иллу ликугаалхкаат литнаорат питэклуку